0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские учителя смогут освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Как сообщает Минцифры, в сентябре на госуслугах откроется запись на соответствующую программу. Бесплатно освоить работу с нейросетями смогут более 250 тысяч учеников.

0: учителей. Программу «Искусственный интеллект в работе учителя» разработали в Яндексе. Обучение будет проходить онлайн в удобное для преподавателя время. Продолжительность курса 36 часов.
1: Россия.
0: «АвтоВАЗ» не собирается переносить начало серийного выпуска «Лада Азимут». В компании отметили, что готовы начать серийный выпуск нового кроссовера в сентябре 2026 года. Несмотря на сообщения в прессе о переносе старта производства «Лада Азимут» на 2027. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» выпустит несколько тысяч кроссоверов, а в следующем году несколько десятков тысяч. В Казахстане готовят запрет на регистрацию в соцсетях детям до 16 лет. Соответствующее заявление сделал президент Касым Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов. По словам главы Казахстана, правительство подготовило законопроект, который предложат рассмотреть депутатам на открытии первой сессии парламента. Об этом пишет «Интерфакс». Ущерб в результате ответных ударов Ирана США понесли довольно ощутимый. Как утверждает телеканал NBC News, Исламская Республика во время серии мощных ударов по американским разведывательным объектам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке причинила США беспрецедентный ущерб, который оценивается в миллиарды долларов. Этот ущерб превосходит по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы. BMW угождает молодежи. В руководстве немецкого автопроизводителя сообщили, что они решили отказаться от привычных физических органов управления в салоне, чтобы привлечь молодую аудиторию, поскольку она быстрее осваивает голосовое и сенсорное управление. Изменение интерьеров автомобилей связано также и с развитием современных технологий, отметили в компании. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожный.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: вам, как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Контакты спецслужб России и США в Кремле назвали позитивным явлением. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Песков добавил, что о влиянии таких событий на двусторонние отношения стран пока говорить рано. Темы, которые обсуждались с главой ЦРУ в Москве, представитель Кремля не назвал.
0: Россия.
1: Продавцам автомобилей в России готовят новые обязательства. Главе Роспотребнадзора Анне Поповой направлено письмо с инициативой закрепить обязанность продавцов информировать покупателей об участии машины в ДТП и проведенных ремонтах. Предполагается, что до подписания договора покупателю будут выдавать отдельный документ с перечнем выявленных повреждений, ремонтов и замен элементов. Деньгами или в натуральном виде. Изменить вариант получения набора соцуслуг россияне могут до 1 октября. Об этом сообщили в социальном фонде. Набор соцуслуг федеральным льготникам может включать лекарства, лечебное питание, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд. Заявление о варианте получения услуг можно подать в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Подработка в ритейле и общепите – самое выгодное у велокурьеров. В августе им предлагали за смену 7700 рублей. Пешая доставка оказалась чуть менее прибыльной – 6000 рублей. Среднее предлагаемое вознаграждение по основным направлениям временной занятости в ритейле и общепите в августе составило 4900 рублей за смену. Такие данные представил сервис «Авито Подработка».
0: Транспорт.
1: Американская компания Waymo сообщила о скором начале испытаний своих беспилотных такси в Мюнхене. Сейчас ведутся переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений. Американцы проводят высокоточное картографирование местных улиц и тестирование с участием специалистов по автономному вождению. Запуск сервиса заказа роботакси для широкой публики запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России выпустят учебник по истории Украины. Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, пособие будет предназначено для школьников на той территории, которая сегодня еще находится под контролем киевского режима. По словам Мягкова, работа над учебником уже идет. Конкретных сроков ее завершения он не назвал. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Социальный фонд ускорил предоставление нескольких услуг. По сообщению фонда, назначение ежемесячной денежной выплаты теперь происходит примерно на 10% быстрее, а переоформление выплаты на 15%. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления социальных услуг. Новые власти Венгрии настроились враждебно по отношению к России. В подписанном венгерским премьером Петром Мадиером документе указано, что новое правительство страны классифицирует Россию как угрозу. «Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», говорится в документе. Об этом сообщает Der Spiegel. Издание пишет, что Мадьяр меняет внешнеполитическую ориентацию страны и прерывает линию прежнего руководства, которую считали пророссийской. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предложил защитить некоторые профессии от искусственного интеллекта. Часть профессий должна оставаться исключительно человеческими. Например, медицинские работники, ухаживающие за больными, считает Гейтс. Также Гейтс подчеркнул, что более активное использование искусственного интеллекта ведет к снижению критического мышления. Причем особенно заметна эта связь среди молодежи.
2: Транспорт.
1: Россияне все чаще сдают в зачет покупки автомобилей «Лада» китайские машины. Как рассказали в сети дилерских центров «Прагматика», на первые три месяца нынешнего года пришлось примерно 25% таких сделок. На следующие четыре уже свыше 75%. В обмен на китайские машины россияне покупают продвинутые комплектации моделей Vesta SW Cross, Искра и Гранта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России выпустят учебник по истории Украины. Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, пособие будет предназначено для школьников на той территории, которая сегодня еще находится под контролем киевского режима. По словам Мягкова, работа над учебником уже идет. Конкретных сроков ее завершения он не назвал. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Социальный фонд ускорил предоставление нескольких услуг. По сообщению фонда, назначение ежемесячной денежной выплаты теперь происходит примерно на 10% быстрее, а переоформление выплаты на 15%. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления социальных услуг. Новые власти Венгрии настроились враждебно по отношению к России. В подписанном венгерским премьером Петром Мадиером документе указано, что новое правительство страны классифицирует Россию как угрозу. «Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», говорится в документе. Об этом сообщает Der Spiegel. Издание пишет, что Мадьяр меняет внешнеполитическую ориентацию страны и прерывает линию прежнего руководства, которую считали пророссийской. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предложил защитить некоторые профессии от искусственного интеллекта. Часть профессий должна оставаться исключительно человеческими. Например, медицинские работники, ухаживающие за больными, считает Гейтс. Также Гейтс подчеркнул, что более активное использование искусственного интеллекта ведет к снижению критического мышления. Причем особенно заметна эта связь среди молодежи.
0: Транспорт.
1: Россияне все чаще сдают в зачет покупки автомобилей «Лада» китайские машины. Как рассказали в сети дилерских центров «Прагматика», на первые три месяца нынешнего года пришлось примерно 25% таких сделок. На следующие четыре уже свыше 75%. В обмен на китайские машины россияне покупают продвинутые комплектации моделей Vesta SW Cross, Искра и Гранта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели.
0: Новый закон.
1: Годовой лимит сверхурочной работы в России можно будет увеличивать вдвое, со 120 до 240 часов уже с 1 сентября, но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для работников вредных производств 3-4 степени, а также ряда госслужащих, лимит остается прежним. Привлекать к переработкам по-прежнему нельзя будет беременных и несовершеннолетних сотрудников.
0: Образование.
1: Лучшей школой России впервые был признан лицей из Челябинска. Физико-математический лицей номер 31 лидером назвало рейтинговое агентство РАЭКС. По его данным, конкурентоспособность выпускников 31-го лицея выше, чем у московского СУНЦ МГУ и физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного. Всего в рейтинге участвовали 300 школ из 51 региона. Абсолютным лидером остается Москва. В списке 91 столичная школа.
0: Футбол.
1: В Лиге чемпионов определились все 36 участников группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в Монако и начнется в 8 вечера по московскому времени. Все команды распределят по 4 корзинам. Каждый клуб сыграет 4 игры дома и 4 на выезде. 8 лучших футбольных команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Больше всего клубов представлены английскими, испанскими, итальянскими и германскими командами. Впервые в своей истории в групповой этап Лиги чемпионов вышел азербайджанский «Сабах».
0: Дороги.
1: С 1 октября будущего года в России вводят новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Стандарт ужесточит требования к безопасности, маркировке и документации. В частности, появятся единые технические требования к производству и эксплуатации таких устройств. А в будущих редакциях ГОСТа введут и единые требования к инфраструктуре, например, зарядным станциям для электросамокатов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели.
0: Новый закон.
1: Годовой лимит сверхурочной работы в России можно будет увеличивать вдвое, со 120 до 240 часов уже с 1 сентября, но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для работников вредных производств 3-4 степени, а также ряда госслужащих, лимит остается прежним. Привлекать к переработкам по-прежнему нельзя будет беременных и несовершеннолетних сотрудников.
0: Образование.
1: Лучшей школой России впервые был признан лицей из Челябинска. Физико-математический лицей номер 31 лидером назвало рейтинговое агентство РАЭКС. По его данным, конкурентоспособность выпускников 31-го лицея выше, чем у московского СУНЦ МГУ и физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного. Всего в рейтинге участвовали 300 школ из 51 региона. Абсолютным лидером остается Москва. В списке 91 столичная школа.
0: Футбол.
1: В Лиге чемпионов определились все 36 участников группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в Монако и начнется в 8 вечера по московскому времени. Все команды распределят по 4 корзинам. Каждый клуб сыграет 4 игры дома и 4 на выезде. 8 лучших футбольных команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Больше всего клубов представлены английскими, испанскими, итальянскими и германскими командами. Впервые в своей истории в групповой этап Лиги чемпионов вышел азербайджанский «Сабах».
0: Дороги.
1: С 1 октября будущего года в России вводят новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Стандарт ужесточит требования к безопасности, маркировке и документации. В частности, появятся единые технические требования к производству и эксплуатации таких устройств. А в будущих редакциях ГОСТа введут и единые требования к инфраструктуре, например, зарядным станциям для электросамокатов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+. Дорожное радио.
7: Есть улица.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России могут начать бесплатную выдачу земель под строительство частных домов, как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в случае запуска программы. Получить участок можно будет при условии, что дом построят и зарегистрируют в течение 3 лет. Сейчас власти анализируют неиспользуемые земли. По данным вице-премьера, 63% россиян хотели бы жить в индивидуальных домах. И для развития этого направления нужны нестандартные решения.
0: Образование.
1: Переход на новую модель высшего образования завершится в ближайшие 3 года, сообщило Министерство образования и науки. Оно пояснило, что студенты, которые уже учатся или только поступают на программу бакалавриата и магистратуры, смогут доучиться по ним без проблем. Все дипломы сохранят юридическую силу, а массового перехода университетов на новую модель с 1 сентября этого года не будет. Стали известны даты юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума. В будущем году он пройдет с 16 по 19 июня. В этом году форум побил рекорды по числу участников – 24,5 тысячи человек из 142 стран. Сумма подписанных соглашений превысила 6,5 триллионов рублей.
0: Новые технологии.
1: Ученые создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце сильнее, чем белый хлопок. Ткань отражает почти 88% солнечных лучей, а тепло отводит в атмосферу. Секрет ее в микроскопических волокнах с металлоорганикой и наночастицах оксида цинка. В эксперименте с имитацией кожи материал снизил ее температуру на 8 градусов. Ожидается, что разработка китайских и австралийских ученых может стать основой для одежды, которая станет защищать от жары без кондиционера. По заверениям ученых, кофта из такой ткани выдержала 50 стирок без потери свойств, осталась гибкой и пропускающей водяной пар.
0: Дороги.
1: «АвтоВАЗ» подтвердил старт серийного производства «Лада Азимут» в сентябре, тем самым опровергнув слухи о переносе сроков. Президент компании Максим Соколов также назвал ключевые задачи на будущий год. Это развитие модельного ряда, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос научно-исследовательских работ в Россию. До конца года текущего выпустят несколько тысяч машин «Лада Азимут», а в 2027-м масштабируют производство до десятков тысяч авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России могут начать бесплатную выдачу земель под строительство частных домов. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, в случае запуска программы получить участок можно будет при условии, что дом построят и зарегистрируют в течение 3 лет. Сейчас власти анализируют неиспользуемые земли. По данным вице-премьера, 63% россиян хотели бы жить в индивидуальных домах. И для развития этого направления нужны нестандартные решения.
0: Образование.
1: Переход на новую модель высшего образования завершится в ближайшие 3 года, сообщило Министерство образования и науки. Оно пояснило, что студенты, которые уже учатся или только поступают на программу бакалавриата и магистратуры, смогут доучиться по ним без проблем. Все дипломы сохранят юридическую силу, а массового перехода университетов на новую модель с 1 сентября этого года не будет. Стали известны даты юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума. В будущем году он пройдет с 16 по 19 июня. В этом году форум побил рекорды по числу участников – 24,5 тысячи человек из 142 стран. Сумма подписанных соглашений превысила 6,5 триллионов рублей.
0: Новые технологии.
1: Ученые создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце сильнее, чем белый хлопок. Ткань отражает почти 88% солнечных лучей, а тепло отводит в атмосферу. Секрет ее в микроскопических волокнах с металлоорганикой и наночастицах оксида цинка. В эксперименте с имитацией кожи материал снизил ее температуру на 8 градусов. Ожидается, что разработка китайских и австралийских

0: ученых, может стать основой для одежды, которая станет защищать от жары без кондиционера. По заверениям ученых, кофта из такой ткани выдержала 50 стирок без потери свойств, осталась гибкой и пропускающей водяной пар.
1: Дороги.
0: «АвтоВАЗ» подтвердил старт серийного производства «Лада Азимут» в сентябре, тем самым опровергнув слухи о переносе сроков. Президент компании Максим Соколов также назвал ключевые задачи на будущий год. Это развитие модельного ряда, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос научно-исследовательских работ в Россию. До конца года текущего выпустят несколько тысяч машин «Лада Азимут», а в 2027-м масштабируют производство до десятков тысяч авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Да что вы заработали?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели.
0: Новый закон.
1: Годовой лимит сверхурочной работы в России можно будет увеличивать вдвое, со 120 до 240 часов уже с 1 сентября. Но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для работников вредных производств третьей и четвертой степени, а также ряда госслужащих, лимит остается прежним. Привлекать к переработкам по-прежнему нельзя будет беременных и несовершеннолетних сотрудников.
0: Образование.
1: Лучшей школой России впервые был признан лицей из Челябинска. Физико-математический лицей номер 31 лидером назвало рейтинговое агентство РАЭКС. По его данным, конкурентоспособность выпускников 31-го лицея выше, чем у московского СУНЦ МГУ и физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного. Всего в рейтинге участвовали 300 школ из 51 региона. Абсолютным лидером остается Москва. В списке 91 столичная школа.
0: Футбол.
1: В Лиге чемпионов определились все

0: 36 участников группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в Монако и начнется в 8 вечера по московскому времени. Все команды распределят по 4 корзинам. Каждый клуб сыграет 4 игры дома и 4 на выезде. 8 лучших футбольных команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Больше всего клубов представлены английскими, испанскими, итальянскими и германскими командами. Впервые в своей истории в групповой этап Лиги чемпионов вышел азербайджанский «Сабах».
1: Дороги.
0: С 1 октября будущего года в России вводят новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Стандарт ужесточит требования к безопасности, маркировке и документации. В частности, появятся единые технические требования к производству и эксплуатации таких устройств. А в будущих редакциях ГОСТа введут и единые требования к инфраструктуре, например, зарядным станциям для электросамокатов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели.
0: Новый закон.
1: Годовой лимит сверхурочной работы в России можно будет увеличивать вдвое, со 120 до 240 часов уже с 1 сентября. Но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для работников вредных производств 3-4 степени, а также ряда госслужащих, лимит остается прежним. Привлекать к переработкам по-прежнему нельзя будет беременных и несовершеннолетних сотрудников.
0: Образование.
1: Лучшей школой России впервые был признан лицей из Челябинска. Физико-математический лицей номер 31 лидером назвало рейтинговое агентство РАЭКС. По его данным, конкурентоспособность выпускников 31-го лицея выше, чем у московского СУНЦ МГУ и физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного. Всего в рейтинге участвовали 300 школ из 51 региона. Абсолютным лидером остается Москва. В списке 91 столичная школа.
0: Футбол.
1: В Лиге чемпионов определились все 36 участников группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в Монако и начнется в 8 вечера по московскому времени. Все команды распределят по 4 корзинам. Каждый клуб сыграет 4 игры дома и 4 на выезде. 8 лучших футбольных команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Больше всего клубов представлены английскими, испанскими, итальянскими и германскими командами. Впервые в своей истории в групповой этап Лиги чемпионов вышел азербайджанский «Сабах».
0: Дороги.
1: С 1 октября будущего года в России вводят новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Стандарт ужесточит требования к безопасности, маркировке и документации. В частности, появятся единые технические требования к производству и эксплуатации таких устройств. А в будущих редакциях ГОСТа введут и единые требования к инфраструктуре, например, зарядным станциям для электросамокатов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
14: Да что вы заработали?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо.Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
19: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
20: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России могут начать бесплатную выдачу земель под строительство частных домов, как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в случае запуска программы. Получить участок можно будет при условии, что дом построят и зарегистрируют в течение 3 лет. Сейчас власти анализируют неиспользуемые земли. По данным вице-премьера, 63% россиян хотели бы жить в индивидуальных домах. И для развития этого направления нужны нестандартные решения.
0: Образование.
1: Переход на новую модель высшего образования завершится в ближайшие 3 года, сообщило Министерство образования и науки. Оно пояснило, что студенты, которые уже учатся или только поступают на программу бакалавриата и магистратуры, смогут доучиться по ним без проблем. Все дипломы сохранят юридическую силу, а массового перехода университетов на новую модель с 1 сентября этого года не будет. Стали известны даты юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума. В будущем году он пройдет с 16 по 19 июня. В этом году форум побил рекорды по числу участников – 24,5 тысячи человек из 142 стран. Сумма подписанных соглашений превысила 6,5 триллионов рублей.
0: Новые технологии.
1: Ученые создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце сильнее, чем белый хлопок. Ткань отражает почти 88% солнечных лучей, а тепло отводит в атмосферу. Секрет ее в микроскопических волокнах с металлоорганикой и наночастицах оксида цинка. В эксперименте с имитацией кожи материал снизил ее температуру на 8 градусов. Ожидается, что разработка китайских и австралийских ученых может стать основой для одежды, которая станет защищать от жары без кондиционера. По заверениям ученых, кофта из

0: такой ткани выдержала 50 стирок без потери свойств, осталась гибкой и пропускающей водяной пар.
1: Дороги.
0: «АвтоВАЗ» подтвердил старт серийного производства «Лада Азимут» в сентябре, тем самым опровергнув слухи о переносе сроков. Президент компании Максим Соколов также назвал ключевые задачи на будущий год. Это развитие модельного ряда, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос научно-исследовательских работ в Россию. До конца года текущего выпустят несколько тысяч машин «Лада Азимут», а в 2027-м масштабируют производство до десятков тысяч авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России могут начать бесплатную выдачу земель под строительство частных домов, как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в случае запуска программы. Получить участок можно будет при условии, что дом построят и зарегистрируют в течение 3 лет. Сейчас власти анализируют неиспользуемые земли. По данным вице-премьера, 63% россиян хотели бы жить в индивидуальных домах. И для развития этого направления нужны нестандартные решения.
0: Образование.
1: Переход на новую модель высшего образования завершится в ближайшие 3 года, сообщило Министерство образования и науки. Оно пояснило, что студенты, которые уже учатся или только поступают на программы бакалавриата и магистратуры, смогут доучиться по ним без проблем. Все дипломы сохранят юридическую силу, а массового перехода университетов на новую модель с 1 сентября этого года не будет. Стали известны даты юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума. В будущем году он пройдет с 16 по 19 июня. В этом году форум побил рекорды по числу участников – 24,5 тысячи человек из 142 стран. Сумма подписанных соглашений превысила 6,5 триллионов рублей.
0: Новые технологии.
1: Ученые создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце сильнее, чем белый хлопок. Ткань отражает почти 88% солнечных лучей, а тепло отводит в атмосферу. Секрет ее в микроскопических волокнах с металлоорганикой и наночастицах оксида цинка. В эксперименте с имитацией кожи материал снизил ее температуру на 8 градусов. Ожидается, что разработка китайских и австралийских ученых может стать основой для одежды, которая станет защищать от жары без кондиционера. По заверениям ученых, кофта из такой ткани выдержала 50 стирок без потери свойств, осталась гибкой и пропускающей водяной пар.
0: Дороги.
1: «АвтоВАЗ» подтвердил старт серийного производства «Лада Азимут» в сентябре, тем самым опровергнув слухи о переносе сроков. Президент компании Максим Соколов также назвал ключевые задачи на будущий год. Это развитие модельного ряда, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос научно-исследовательских работ в Россию. До конца года текущего выпустят несколько тысяч машин «Лада Азимут», а в 2027-м масштабируют производство до десятков тысяч авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Официальный запрет на использование телефонов во время школьных уроков вступает в силу с 1 сентября. Соответствующий приказ Минпросвещения делает исключение только для экстренных ситуаций, когда есть угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников. На переменах школьники смогут пользоваться телефонами по правилам, которые установлены школьной администрацией. Ведомство разъяснило, что запрет действует уже 2 года, а новый приказ носит технический характер и лишь закрепляет уже существующие требования к пользованию смартфонами в общеобразовательных учреждениях.
0: Россия.
1: Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг почти до 48% от базовой стоимости товара. Как пишет издание «Коммерсант», из-за стремления платформ повысить маржинальность, рентабельность продавцов, так называемых селлеров, сократилась втрое. Напомню, что накануне правительство утвердило меры поддержки бизнеса, чьи складские запасы пострадали в последнее время. Предприниматели смогут на год отсрочить уплату НДС, налога на прибыль и страховых взносов.
0: Мир.
1: В Каспийском море появились новые острова. Один из них, Рыбачий, находится примерно в полукилометре от острова Святой и в 30 километрах от села Баутино в Казахстане. На острове обитают волки, кабаны и барсуки. Ученые отмечают, что новые участки суши появляются в последние 4-5 лет на фоне снижения уровня Каспийского моря. В прошлом году он достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров. США продлили до сентября будущего года разрешение на ввоз российских алмазов. Решение касается непромышленных камней весом от 1 карата, которые пересекли границу России, до ключевых дат. Для камней весом от 1 карата это 1 марта, а для камней от половины карата до 1 сентября 2024 года.
0: Дороги.
1: В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою,

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Официальный запрет на использование телефонов во время школьных уроков вступает в силу с 1 сентября. Соответствующий приказ Минпросвещения делает исключение только для экстренных ситуаций, когда есть угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников. На переменах школьники смогут пользоваться телефонами по правилам, которые установлены школьной администрацией. Ведомство разъяснило, что запрет действует уже 2 года, а новый приказ носит технический характер и лишь закрепляет уже существующие требования к пользованию смартфонами в общеобразовательных учреждениях.
0: Россия.
1: Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг почти до 48% от базовой стоимости товара. Как пишет издание «Коммерсант», из-за стремления платформ повысить маржинальность, рентабельность продавцов, так называемых селлеров, сократилась втрое. Напомню, что накануне правительство утвердило меры поддержки бизнеса, чьи складские запасы пострадали в последнее время. Предприниматели смогут на год отсрочить уплату НДС, налога на прибыль и страховых взносов.
0: Мир.
1: В Каспийском море появились новые острова. Один из них, Рыбачий, находится примерно в полукилометре от острова Святой, в 30 километрах от села Баутино в Казахстане. На острове обитают волки, кабаны и барсуки. Ученые отмечают, что новые участки суши появляются в последние 4-5 лет на фоне снижения уровня Каспийского моря. В прошлом году он достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров. США продлили до сентября будущего года разрешение на ввоз российских алмазов. Решение касается непромышленных камней весом от 1 карата, которые пересекли границу России, до ключевых дат. Для камней весом от 1 карата это 1 марта, а для камней от половины карата до 1 сентября 2024 года.
0: Дороги.
1: В России растет интерес к дизельным автомобилям с пробегом. В августе спрос на такие машины увеличился на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%. Настолько же увеличилась средняя стоимость дизельных авто, передает российская газета, данные портала авто.ру. На вторичном рынке доля дизельных автомобилей держится на прежнем уровне в 12%, а в сегменте новых дизельных машин практически весь объем занимают китайские модели. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОК представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Годовой лимит сверхурочной работы в России можно будет увеличивать вдвое, со 120 до 240 часов уже с 1 сентября. Но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для работников вредных производств 3-4 степени, а также ряда госслужащих, лимит остается прежним. Начиная со 121 часа сверхурочные будут оплачивать не менее чем в двойном размере. Привлекать переработкам по-прежнему нельзя будет беременных и несовершеннолетних сотрудников.
0: Здоровье.
1: Пройти магнитно-резонансную терапию без направления можно будет уже с начала осени. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября. Нововведение коснется только частных клиник, работающих вне системы ОМС. Там наличие показаний и противопоказаний перед процедурой МРТ будет оценивать врач-рентгенолог. В государственных учреждениях для прохождения МРТ по-прежнему потребуется направление от лечащего врача.
0: Туризм.
1: В Крыму власти приняли решение не открывать детские лагеря и санатории с 1 сентября. Запрет на прием и размещение детей продлевается до конца года. Такой указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Ограничения касаются не только оздоровительных учреждений, но и гостиниц, где могли бы размещаться дети для участия в соревнованиях, сборах, фестивалях и экскурсиях. Напомню, ограничения действуют на полуострове с 22 июня по соображениям безопасности.
0: Футбол.
1: В Лиге чемпионов определились все 36 участников группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в Монако и начнется в 8 вечера по московскому времени. Все команды распределят по 4 корзинам. Каждый клуб сыграет 4 игры дома и 4 на выезде. 8 лучших футбольных команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Напомню, что действующим победителем турнира является французский ПСЖ.
0: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября.

0: Однако не во всех регионах. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как избежать ослепления от дальних фар встречного автомобиля. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Оскар, моя душа.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Разъезд вслепую», «Бережем глаза» и «Едем в тумане». С вами Владимир Лебедев. Поехали. О том, что при встречном разъезде ночью нужно обязательно переключать свет фар на ближний, чтобы не слепить встречных водителей, четко написано в ПДД. Большинство водителей всегда выполняют это требование. Но даже если вы и едущий навстречу коллега корректно переключили свет, на узкой дороге кратковременного ослепления все равно не избежать. Поэтому в такой ситуации заранее перенесите ногу с газа на тормоз. В случае внезапной опасности вы сможете начать тормозить практически мгновенно. Особый случай – разъезд на подъеме или спуске. Если вы подъезжаете к гребню подъема и видите ореол света встречной машины, знайте, что как только она окажется наверху, вы будете неминуемо ослеплены. Приготовьтесь к этому, а перед спуском учтите, что вы также слепите встречных водителей. Кроме того, есть еще один прием – смотреть не на встречную машину, а чуть вбок, на правую обочину. А еще можно при этом закрыть один глаз. Если открытый будет полностью ослеплен, второй вас выручит. И в тему. Проливной дождь, дым, туман и темнота. Как ездить? Вот несколько советов для таких ситуаций. Включить фары, противотуманки, против запотевания печку, направить на лобовое и боковые стекла, включить обогрев заднего стекла. Держать минимальную разумную скорость и максимальную дистанцию. При этом минимум перестроений на дороге. И еще перед любым маневром включить поворотник и очень плавно начать перестроение на минимальной скорости. Ну а лучше, конечно, просто переждать неблагоприятные условия. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
16: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
17: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
15: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
18: 16+.
19: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
20: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Новый способ оценки курортов разработали в России. Так называемый коэффициент курортной инфраструктуры учитывает, сколько квадратных метров этой инфраструктуры приходится на одного гостя отеля. Учитываются бассейны, спа, рестораны и фитнес-залы. Идею уже опробовали в Адлерском районе Сочи и результаты направили в Минэкономразвитие. По данным разработчиков коэффициента, в России сейчас наблюдается дефицит качественных номеров. Их порядка 20%.
0: Образование.
1: Лучшей школой России впервые был признан лицей из Челябинска. Физико-математический лицей номер 31 лидером назвало рейтинговое агентство РАЭКС. По его данным, конкурентоспособность выпускников 31-го лицея выше, чем у московского СУНЦ МГУ и физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного. Всего в рейтинге участвовали 300 школ из 51 региона. Абсолютным лидером остается Москва. В списке 91 столичная школа.
0: Новый закон.
1: В России могут начать бесплатную выдачу земель под строительство частных домов. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, в случае запуска программы получить участок можно будет при условии, что дом построят и зарегистрируют в течение 3 лет. Сейчас власти анализируют неиспользуемые земли. По данным вице-премьера, 63% россиян хотели бы жить в индивидуальных домах. И для развития этого направления нужны нестандартные решения.
0: Мир.
1: Частичное лунное затмение пройдет в ночь на 28 августа. Тень Земли на 96% закроет лунный диск, и спутник планеты приобретет красновато-бурый оттенок. В России, правда, явление могут видеть только жители Калининградской области. В Институте космических исследований Академии наук шутят, что наблюдать затмение можно будет в Москве, но той, что находится в американском штате Айдахо. Там есть город с подобным названием на 24 тысячи жителей.
0: Транспорт.
1: С 1 октября будущего года в России вводят новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Стандарт ужесточит требования к безопасности, маркировке и документации. В частности, появятся единые технические требования к производству и эксплуатации таких устройств. А в будущих редакциях ГОСТа введут и единые требования к инфраструктуре, например, зарядным станциям для электросамокатов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то,

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

вождей мы мазаны одним миром.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: допоем.
1: Дорожное радио.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОГК представляет.
11: То, что сделала ваша

0: отец. Это важно для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7. От 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В Кабинете министров заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% горожан хотят жить в частных домах.
0: Мир.
1: Тем временем администрация Дональда Трампа временно приостановила прием заявлений на иммиграционные визы в посольствах и консульствах США по всему миру. По данным Financial Times, со ссылкой на источники в Госдепартаменте, пауза связана с обучением дипломатов. Они должны научиться выявлять претендентов, которым потенциально может потребоваться государственная помощь. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил изданию, что сотрудники должны оценивать каждого заявителя всесторонне и системно. При этом США подчеркивают, что будущие иммигранты не должны рассматриваться как обуза для общества и не должны рассчитывать на пособия, предусмотренные для граждан США. Заявителям, которым уже назначили дату собеседований, направили электронные уведомления о переносе встреч. В письмах говорится, что о новых датах сообщат позже, однако в ведомстве пока не могут назвать примерные сроки возобновления выдачи виз.
0: Россия.
1: Меж тем, Минцифры России обозначила сроки запуска 5G. Услуги стандарта должны появиться в городах-миллионниках не позднее 31 декабря следующего года. Связь будут развивать поэтапно. Сначала покроют самые популярные локации в крупных городах, а полное развертывание в миллионниках планируют завершить до 2031 года. Операторам «Большой четверки» разрешат использовать уже имеющиеся частоты и базовые станции. При этом эксперты предупреждают, что из-за того, что операторам не ввели золотой стандарт частот резкого скачка скоростей в 10-20 раз ждать не стоит. Прогнозируется рост примерно на 20%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В кабинете министров заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства Хуснуллин. Добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% горожан хотят жить в частных домах.
0: Мир.
1: Тем временем администрация Дональда Трампа временно приостановила прием заявлений на иммиграционные визы в посольствах и консульствах США по всему миру. По данным Financial Times, со ссылкой на источники в Госдепартаменте, пауза связана с обучением дипломатов. Они должны научиться выявлять претендентов, которым потенциально может потребоваться государственная помощь. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил изданию, что сотрудники должны оценивать каждого заявителя всесторонне и системно. При этом США подчеркивают, что будущие иммигранты не должны рассматриваться как обуза для общества и не должны рассчитывать на пособия, предусмотренные для граждан США. Заявителям, которым уже назначили даты собеседований, направили электронные уведомления о переносе встреч. В письмах говорится, что о новых датах сообщат позже, однако в ведомстве пока не могут назвать примерные сроки возобновления выдачи виз.
0: Россия.
1: Меж тем, Минцифры России обозначила сроки запуска 5G. Услуги стандарта должны появиться в городах-миллионниках не позднее 31 декабря следующего года. Связь будут развивать поэтапно. Сначала покроют самые популярные локации в крупных городах, а полное развертывание в миллионниках планируют завершить до 2031 года. Операторам «Большой четверки» разрешат использовать уже имеющиеся частоты и базовые станции. При этом эксперты предупреждают, что из-за того, что операторам не ввели золотой стандарт частот резкого скачка скоростей в 10-20 раз ждать не стоит. Прогнозируется рост примерно на 20%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
19: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения». Причина – нарушение федеральных законов, говорится на сайте регулятора. Расчетная небанковская кредитная организация долгое время проводила подозрительные операции. В «Цифровые решения» назначена временная администрация.
0: Россия.
1: Меж тем, по итогам 2025 года Россия сохранила четвертую позицию в мире по ВВП по паритету покупательной способности. По данным Всемирного банка, опережение Германии увеличилось почти до 1 триллиона долларов. Объем российской экономики по итогам прошлого года составил чуть более 7 триллионов долларов. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. Лидером рейтинга остается Китай – почти 41,5 триллиона долларов. Далее следуют США и Индия. Согласно прогнозу ВМФ, в этом году ВВП России по паритету покупательной способности может составить около 7,34 триллиона долларов. И страна сохранит четвертое место в мире, оставаясь первой в Европе. С 1 сентября крупные российские гостиницы начнут регистрировать гостей с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс». Новые правила затронут отели с номерным фондом от 50 номеров и более. При заселении достаточно будет показать QR-код. После этого данные гостя автоматически поступят в систему. При этом порядок подтверждения брони сохраняется. QR-код будет динамическим и обновляться каждые 30 секунд, поэтому его нельзя будет подделать. Отели и туриндустрия отмечают, что такой формат упростит заселение, особенно в туристический сезон. Если у гостя нет установленного мессенджера «Макс», заселиться можно будет по бумажным документам. В августе граждане чаще накапливали наличные деньги, следует из комментария Банка России. Респонденты в августе на 3% пункта реже заявляли, что накопления сейчас лучше хранить на счете в банке. Их доля составила 36%. Чаще они отзывались в пользу накоплений в наличке. 37% – это плюс 4% пункта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: стремим. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, в каком волжском городе проходит в эти дни фестиваль джаза, на каком круизном лайнере заработал русскоязычный сервис и кому дают бесплатное жилье на популярных у туристов греческих островах. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, в каком волжском городе проходит в эти дни фестиваль джаза, на каком круизном лайнере заработал русскоязычный сервис и кому дают бесплатное жилье на популярных у туристов греческих островах.
1: Добро пожаловать!
2: Джаз переехал на неделю в Волгоград. Здесь в минувшее воскресенье стартовал международный музыкальный фестиваль «Волга Джаз СССР». Он принес в город множество концертов, а также встречи с джазовыми мэтрами, которые в рамках музыкальных лабораторий помогают начинающим артистам дорабатывать свои номера для выступлений на большой сцене. Как сообщает Интерфакс, джаз звучит в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной, в Детской академии искусств и на других площадках. Главным украшением фестиваля станет выступление народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Программа «Антология советской песни» прозвучит в их исполнении в последний день праздника, 30 августа, на сцене амфитеатра на берегу Волги.
1: Поплыли!
2: Круизный лайнер «Spectrum of the Seas», совершающий путешествия по Азии, что называется, заговорил по-русски. По сообщению Ассоциации туроператоров России, с августа отдыхающих на лайнере всюду сопровождает русский язык. Объявления теперь не только на английском и китайском, но и на русском. В ресторанах меню, переведенное на русский. В штате команды несколько сотрудников, говорящих по-русски. Так что русскоговорящие туристы на лайнере будут теперь себя чувствовать гораздо комфортнее. Русские группы на маршрутах Spectrum of the Seas сохранятся вплоть до 28 года.
1: Отдыхаем.
2: Греческие острова благосклонны к работникам медицинской сферы. Сразу на 5 островах – Санторини, Парос, Иос, Родос и Тинос – врачи, медсестры и сотрудники скорой помощи могут жить бесплатно до конца сентября, до финиша высокого курортного сезона в Греции. Эта акция является частью госпрограммы. Летом на островах растет число туристов, как следствие, возрастает нагрузка на местные больницы. Поэтому нужны дополнительные медработники. Вот и зазывают их со всей Греции, привлекая бесплатным проживанием. Как вы поняли, участвуют в этой акции исключительно греческие медики.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
5: Да что за нормально?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе.

0: городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Мяфер».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Процедуры МРТ и рентгена в частной клинике можно будет пройти без направления врача. Такой порядок начнет действовать с 1 сентября, что предусмотрено приказом Минздрава. Оценивать наличие показаний и противопоказаний будет врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием, а протокол исследований будет оформляться в единственном экземпляре. До этого было в двух.
2: Россия.
1: Объем сверхурочной работы увеличивается в два раза. С 1 сентября этот показатель вырастает со 120 до 240 часов в год. Данное изменение не затронет работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда 3-й и 4-й степени, а также несколько категорий государственных и муниципальных служащих. Об этом рассказал член Общественной палаты Евгений Машаров. Ассоциация туроператоров России сообщает о снижении цен на отдых в сентябре относительно августа. Лидер по снижению цен на пляжные туры – Турция. В период с 1 по 13 сентября погостить там вдвоем можно менее чем за 81 тысячу рублей. С перелетом и отелем с опцией «все включено». Дешевле отдохнуть также стало в Арабских Эмиратах. В стандартном полисе КАСКО защиты по риску имущественного ущерба от беспилотника нет. Такую опцию надо включать в полис отдельно. Поэтому, как сообщает служба финансовых уполномоченных, автовладельцам рекомендуется уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак дронов. Об этом пишет Интерфакс.
2: Транспорт.
1: Главным достоинством нового кроссовера «Лада Азимут» можно отнести внешний вид, техническое оснащение, фактор российской сборки и производства. Сюда можно добавить и потенциально более выгодную цену. Так считает автоэксперт Игорь Маржаретта. Многим людям важно, что машина локализована, что означает доступность обслуживания и запчастей, отметил эксперт. «АвтоВАЗ» планирует начать серийный выпуск «Лада Азимут» уже в сентябре. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Иисусе, за преграным, а дьябли взяли, все строчили с властной вдобничей.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Процедура МРТ и рентгена в частной клинике можно будет пройти без направления врача. Такой порядок начнет действовать с 1 сентября, что предусмотрено приказом Минздрава. Оценивать наличие показаний и противопоказаний будет врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием, а протокол исследований будет оформляться в единственном экземпляре. До этого было в двух.
2: Россия.
1: Объем сверхурочной работы увеличивается в два раза. С 1 сентября этот показатель вырастает со 120 до 240 часов в год. Данное изменение не затронет работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда 3-й и 4-й степени, а также несколько категорий государственных и муниципальных служащих. Об этом рассказал член Общественной палаты Евгений Машаров. Ассоциация туроператоров России сообщает о снижении цен на отдых в сентябре относительно августа. Лидер по снижению цен на пляжные туры – Турция. В период с 1 по 13 сентября погостить там вдвоем можно менее чем за 81 тысячу рублей. С перелетом и отелем с опцией «все включено». Дешевле отдохнуть также стало в Арабских Эмиратах. В стандартном полисе КАСКО защиты по риску имущества

0: существенного ущерба от беспилотника – нет. Такую опцию надо включать в полис отдельно. Поэтому, как сообщает служба финансовых уполномоченных, автовладельцам рекомендуется уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак дронов. Об этом пишет Интерфакс. Транспорт. Главным достоинством нового кроссовера «Лада Азимут» можно отнести внешний вид, техническое оснащение, фактор российской сборки и производства. Сюда можно добавить и потенциально более выгодную цену. Так считает автоэксперт Игорь Маржаретта. Многим людям важно, что машина локализована, что означает доступность обслуживания и запчастей, отметил эксперт. «АвтоВАЗ» планирует начать серийный выпуск «Лада Азимут» уже в сентябре. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине. Этот вопрос подняли Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, обратившись к Еврокомиссии. Об этом сообщает Financial Times. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада направить замороженные российские активы на поддержку Украины являются незаконными и обязательно приведут к юридическим последствиям. Мигрантов ждут новые правила. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию более чем на 3 месяца, должны проходить обязательное медосвидетельствование уже не в течение 90 дней, а 30. Если у человека найдут опасную инфекцию, он будет подлежать депортации. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
2: Россия.
1: Прибавление в семье даст право на ипотечные каникулы. Россияне смогут взять их при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Это правило начнет действовать с 1 сентября. Причем на период ипотечных каникул можно как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер. Об этом рассказал Russia Today вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Спонтанные путешествия россияне совершают в основном в Калужскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Это установил сервис «Туту», проведя

0: анализ продаж билетов за последний год по поездкам, которые приобретались максимум за неделю до отправления. Также в числе фаворитных направлений Курганская и Ленинградская области, Камчатка, Магадан и Калининград. Об этом пишут «Известия». В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Результат: на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам. Освободились два автобуса, которые направили на усиление других маршрутов. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине. Этот вопрос подняли Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, обратившись к Еврокомиссии. Об этом сообщает Financial Times. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада направить замороженные российские активы на поддержку Украины являются незаконными и обязательно приведут к юридическим последствиям. Мигрантов ждут новые правила. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию более чем на 3 месяца, должны проходить обязательное медосвидетельствование уже не в течение 90 дней, а 30. Если у человека найдут опасную инфекцию, он будет подлежать депортации. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
0: Россия.
1: Прибавление в семье даст право на ипотечные каникулы. Россияне смогут взять их при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Это правило начнет действовать с 1 сентября. Причем на период ипотечных каникул можно как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер. Об этом рассказал Russia Today вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Спонтанные путешествия россияне совершают в основном в Калужскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Это установил сервис Туту, проведя анализ продаж билетов за последний год по поездкам, которые приобретались максимум за неделю до отправления. Также в числе фаворитных направлений Курганская и Ленинградская области, Камчатка, Магадан и Калининград. Об этом пишут «Известия».
0: Транспорт.
1: В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Результат: на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам. Освободились 2 автобуса, которые направили на усиление других маршрутов. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса гадает, для чего директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву. Издание Wall Street Journal утверждает, что цель приезда – предостеречь Россию от нападения на страны НАТО. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это Россия сталкивается с агрессией европейских стран, а заявление об обратном – искажение реальности.
2: Мир.
1: Британия передала Украине технологии для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. О том, что Москва фиксирует информацию об этом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях. На водных круизах по всему миру молодеет аудитория. Сейчас такой вид путешествия выбирают преимущественно представители старших поколений. Однако в 27-29 годах спрос на круизы со стороны зумеров, тех, кому еще нет 24 лет, может увеличиться на 16%, а со стороны миллениалов от 24 до 44 лет – на 5%. Результаты соответствующего исследования приводит РБК.
2: Россия.
1: Билеты на поезда и РЖД теперь можно купить на Wildberries. Как сообщили в руководстве маркетплейса, запущена тестовая прямая продажа железнодорожных билетов от РЖД на ВБ Travel. Переходить на сторонние сайты надобности нет. Билеты будут продаваться на поезда дальнего следования по России. В дальнейшем добавят бронь отелей и экскурсии.
2: Транспорт.
1: Дилеры назвали ориентировочные цены на «Лада Нива Легенда» с новым мотором. Машина без кондиционера стоит от 1 200 000 рублей. Комплектация «Люкс» обойдется в 1 300 000. Если накинуть еще 40 тысяч, можно приобрести версию «Урбан». А за 1 340 000 – вариант «Урбан Блэк». Об этом сообщает российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса гадает, для чего директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву. Издание Wall Street Journal утверждает, что цель приезда – предостеречь Россию от нападения на страны НАТО. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это Россия сталкивается с агрессией европейских стран, а заявление об обратном – искажение реальности.
2: Мир.
1: Британия передала Украине технологии для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. О том, что Москва фиксирует информацию об этом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях. На водных круизах по всему миру молодеет аудитория. Сейчас такой вид путешествия выбирают преимущественно представители старших поколений. Однако в 27-29 годах спрос на круизы со стороны зумеров, тех, кому еще нет 24 лет, может увеличиться на 16%, а со стороны миллениалов от 24 до 44 лет – на 5%. Результаты соответствующего исследования приводит РБК.
2: Россия.
1: Билеты на поезда РЖД теперь можно купить на Wildberries. Как сообщили в руководстве маркетплейса, запущена тестовая прямая продажа железнодорожных билетов от РЖД на ВБ Travel. Переходить на сторонние сайты надобности нет. Билеты будут продаваться на поезда дальнего следования по России. В дальнейшем добавят бронь отелей и экскурсии.
2: Транспорт.
1: Дилеры назвали ориентировочные цены на «Лада Нива Легенда» с новым мотором. Машина без кондиционера стоит от 1 200 000 рублей. Комплектация «Люкс» обойдется в 1 300 000. Если накинуть еще 40 тысяч, можно приобрести версию «Урбан». А за 1 340 000 – вариант «Урбан Блэк». Об этом сообщает российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.

0: 12+.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные, Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса продолжает пугать читателей якобы нападением России на НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы. Так Песков отреагировал на статью Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Российские власти просят россиян не посещать районы Непала, затронутые наводнением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Наводнение произошло 26 августа из-за схода лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1500 человек. В их числе 8 россиян, сообщает посольство России в Непале. На госуслугах открылась запись на бесплатные курсы программирования для школьников и студентов. Курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего» смогут пройти более 60 тысяч учащихся. Курсы охватывают несколько уровней сложности – от базового до олимпиадного. Об этом сообщили в Минцифры. Большинство опрошенных родителей покупают ребенку первый мобильный телефон еще до школы. Более 35% сообщили, что приобрели ребенку телефон перед первым классом. 25% сделали это раньше, когда ребенку было 4-6 лет. Еще примерно столько же участников опроса купили телефон ребенку или внуку только в средней школе. Это следует из опроса kp.ru.
2: Транспорт.
1: На маршрут Москва-Ижевск выйдет дополнительный пассажирский поезд. Состав 201-202 приступит к рейсам 31 августа и будет ходить по отдельным датам сентября. Последний рейс намечен на 27 сентября. В пути будут остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире. Поезд будет состоять из плацкартных и купейных вагонов с биотуалетами. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса продолжает пугать читателей якобы нападением России на НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы. Так Песков отреагировал на статью Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Российские власти просят россиян не посещать районы Непала, затронутые наводнением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Наводнение произошло 26 августа из-за схода лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1500 человек. В их числе 8 россиян, сообщает посольство России в Непале. На госуслугах открылась запись на бесплатные курсы программирования для школьников и студентов. Курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего» смогут пройти более 60 тысяч учащихся. Курсы охватывают несколько уровней сложности – от базового до олимпиадного. Об этом сообщили в Минцифры. Большинство опрошенных родителей покупают ребенку первый мобильный телефон еще до школы. Более 35% сообщили, что приобрели ребенку телефон перед первым классом. 25% сделали это раньше, когда ребенку было 4-6 лет. Еще примерно столько же участников опроса купили телефон ребенку или внуку только в средней школе. Это следует из опроса kp.ru.
2: Транспорт.
1: На маршрут Москва-Ижевск выйдет дополнительный пассажирский поезд. Состав 201-202 приступит к рейсам 31 августа и будет ходить по отдельным датам сентября. Последний рейс намечен на 27 сентября. В пути будут остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире. Поезд будет состоять из плацкартных и купейных вагонов с биотуалетами. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Да что за нормально?
12: Что?
13: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Тему конфискации российских активов в Европе вновь подняли, но не на официальном уровне. Издание Financial Times сообщило, что вернуться к этому вопросу предлагают Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Представитель Еврокомиссии Балаш Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не получала от этих стран соответствующего письма. Презентован единый визуальный стиль универсального QR-кода. Его разработкой и внедрением занимается национальная система платежных карт. Единое обозначение кода появится в офлайн-точках продаж и в онлайн-магазинах. В течение переходного периода в магазинах будут встречаться и таблички старого дизайна, и новые с обозначением универсального QR-кода. Универсальный код будет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России с 1 сентября. Он придет на смену разнообразным QR-кодам. Роспотребнадзор регламентировал время использования компьютера на школьных уроках. Ученики первых и вторых классов смогут пользоваться ПК не более 20 минут, учащимся третьих-четвертых классов отводят 25 минут, в пятом и девятом классах уже полчаса, а 10- и 11-классникам разрешат пользоваться компьютером на уроке 35 минут. Самым цитируемым фильмом в России является «Иван Васильевич меняет профессию». Это установил Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя исследование в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа. «Танцуют все», «Закусывать надо», «Лепота» — у Ивана Васильевича самый высокий рейтинг цитирования — 25%. На втором месте идут обе части фильма «Брат». Далее «Ворошиловский стрелок» и «Любовь и голуби».
2: Транспорт.
1: По осени будут сокращаться скидки на новые автомобили. С таким прогнозом выступили в группе компаний «Рольф». Там отметили, что складские запасы сбалансированы, и при растущем сезонном спросе и отсутствии избыточных остатков основания для снижения цен отсутствует. В сентябре рост цен на новые машины может составить 3-5%. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Тему конфискации российских активов в Европе вновь подняли, но не на официальном уровне. Издание Financial Times сообщило, что вернуться к этому вопросу предлагают Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Представитель Еврокомиссии Балаш Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не получала от этих стран соответствующего письма. Презентован единый визуальный стиль универсального QR-кода. Его разработкой и внедрением занимается национальная система платежных карт. Единое обозначение кода появится в офлайн-точках продаж и в онлайн-магазинах. В течение переходного периода в магазинах будут встречаться и таблички старого дизайна, и новые с обозначением универсального QR-кода. Универсальный код будет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России с 1 сентября. Он придет на смену разнообразным QR-кодам. Роспотребнадзор регламентировал время использования компьютера на школьных уроках. Ученики первых и вторых классов смогут пользоваться ПК не более 20 минут, учащимся третьих-четвертых классов отводят 25 минут, в пятом и девятом классах уже полчаса, а 10 и 11 классникам разрешат пользоваться компьютером на уроке 35 минут. Самым цитируемым фильмом в России является «Иван Васильевич меняет профессию». Это установил Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя исследование в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа. «Танцуют все», «Закусывать надо», «Лепота» — у Ивана Васильевича самый высокий рейтинг цитирования — 25%. На втором месте идут обе части фильма «Брат». Далее «Ворошиловский стрелок» и «Любовь и голуби».
2: Транспорт.
1: По осени будут сокращаться скидки на новые автомобили. С таким прогнозом выступили в группе компании «Рольф». Там отметили, что складские запасы сбалансированы, и при растущем сезонном спросе и отсутствии избыточных остатков основания для снижения цен отсутствует. В сентябре рост цен на новые машины может составить 3-5%. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
13: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: В ленте.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке, зовут ее Маруся. Для вас зеленый свет. Будьте любезны для нее душевную песню по теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня будет поздравление и большой привет Кате Субботиной. Катюша, я поздравляю нас с нашей дружбой. Уже почти 2 месяца мы с тобой общаемся. Я желаю прекрасного тебе настроения, чтобы наша дружба была нескончаемой. И также поздравляю тебя с учебным годом, чтобы все у тебя получилось, чтобы учеба шла хорошо и чтобы все у тебя сбывалось. Помни, я рядом и всегда помогу, поддержу. Твой друг Костя из Можги. И поставьте, пожалуйста, песню Сергея Войтенко «Дружба одна на всех». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогое любимое дорожное радио. Я бабушка Вера, пенсионер завода гидравлика, город Уфа. Поздравляю сердечно своего любимого внука Игоря Санникова, Веронику, их дружную семью. С днем свадьбы. 15 лет. Это очень хороший юбилей. Желаю здоровья и счастья, и то, что это хрустальный юбилей. Хочется добрые и хорошие пожелания Газманова. Я хмурые дни возвращаю в судьбе. Спасибо, дорогой любимый дорожное радио, что вы есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему другу Паше, который находится сейчас на дальнем рейсе. Поставьте, пожалуйста, песню «Show Must Go On». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе.

повезло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень прошу вас поставить песню шведской группы «Абба». Большое вам спасибо. Желаю вам здоровья, счастья и удачи в жизни. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего брата с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья, всего наилучшего. И поставьте, пожалуйста, песню «Родительский дом Дрозды». Большое спасибо, Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему другу Сереже Дальнобойщику. И хочу поставить песню «Тихий огонек». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа. Я тебя очень сильно люблю. Дорожное радио, поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем мира, добра, счастья, удачи. Привет, Андрей, Света. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Круг друзьям. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвись.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
14: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Я хочу передать привет своей подруге из Самары Анастасии Абрамовой. Пожелать ей прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, для нее песню, которую она любит еще со времен нашей молодости. «На улице Каштановой». Спасибо, Дорожное радио.
15: Есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. У Яковлевой Светланы Владимировны день рождения. Просим поздравить ее, пожелать ей здоровья, счастья, всех благ нашей умнице-красавице и поставить для нее песню Аллегровой «Днем рождения». Семья Литвиненко, Пузыревы. Огромное вам спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Разъезд вслепую», «Бережем глаза» и «Едем в тумане». С вами Владимир Лебедев. Поехали. О том, что при встречном разъезде ночью нужно обязательно переключать свет фар на ближний, чтобы не слепить встречных водителей, четко написано в ПДД. Большинство водителей всегда выполняют это требование. Но даже если вы и едущий навстречу коллега корректно переключили свет, на узкой дороге кратковременного ослепления все равно не избежать. Поэтому в такой ситуации заранее перенесите ногу с газа на тормоз. В случае внезапной опасности вы сможете начать тормозить практически мгновенно. Особый случай – разъезд на подъеме или спуске. Если вы подъезжаете к гребню подъема и видите ореол света встречной машины, знайте, что как только она окажется наверху, вы будете неминуемо ослеплены. Приготовьтесь к этому, а перед спуском учтите, что вы также слепите встречных водителей. Кроме того, есть еще один прием – смотреть не на встречную машину, а чуть вбок, на правую обочину. А еще можно при этом закрыть один глаз. Если открытый будет полностью ослеплен, второй вас выручит. И в тему. Проливной дождь, дым, туман и темнота. Как ездить? Вот несколько советов для таких ситуаций. Включить фары, противотуманки, против запотевания печку, направить на лобовое и боковые стекла, включить обогрев заднего стекла. Держать минимальную разумную скорость и максимальную дистанцию. При этом минимум перестроений на дороге. И еще перед любым маневром включить поворотник и очень плавно начать перестроение на минимальной скорости. Ну, а лучше, конечно, просто переждать неблагоприятные условия. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Коронавирус приобрел сезонный характер, и осенне-зимний подъем заболеваемости пройдет без серьезных последствий для большинства россиян. Как сообщил иммунолог Владислав Жемчугов, защиту от новых вариантов коронавируса поддерживают сохранившиеся у людей иммунные клетки и антитела. Точные сроки начала подъема заболеваемости специалист назвать затруднился. Председатель морской коллегии Николай Патрушев предложил сделать обязательным ЕГЭ по двум предметам для будущих инженеров. Как отметил Патрушев, ЕГЭ по физике и профильной математике должны сдавать все старшеклассники, планирующие поступать на инженерные специальности. В этом году, по сравнению с 2025 годом, сдающих единый госэкзамен по обеим дисциплинам стало больше, добавил председатель морской коллегии. В стандартном полисе КАСКО защиты по риску имущественного ущерба от беспилотника нет. Такую опцию надо включать в полис отдельно. Поэтому, как сообщает служба финансовых уполномоченных, автовладельцам рекомендуется уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак дронов. В Непале из зоны наводнения спасли более 30 иностранных граждан. Среди эвакуированных двое туристов из России. Об этом говорится в сообщении Совета по туризму Непала. Общее число пропавших без вести превышает 660 человек. В этом списке числятся 8 граждан России, судьба которых пока неизвестна. Это данные на вечер четверга.
2: Транспорт.
1: Средний чек за поездку по платной автомагистрали этим летом в России составил 808 рублей. Весной было около 740 рублей, а вот прошлым летом средний чек был выше – 828 рублей. Самые высокие средние чеки за проезд по платным дорогам – 901 рубль – оказались у россиян 50-60 лет. Такие данные приводит банк «Русский стандарт». Учитывалась оплата проезда по картам. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Неофертер».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
9: 16+. Вечер.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Полмарин.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: She's crazy like a fool.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине. Этот вопрос подняли Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, обратившись к Еврокомиссии. Об этом сообщает Financial Times. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада направить замороженные российские активы на поддержку Украины являются незаконными и обязательно приведут к юридическим последствиям. Мигрантов ждут новые правила. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию более чем на 3 месяца, должны проходить обязательное медосвидетельствование уже не в течение 90 дней, а 30. Если у человека найдут опасную инфекцию, он будет подлежать депортации. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
1: Россия.
0: Прибавление в семье даст право на ипотечные каникулы. Россияне смогут взять их при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Это правило начнет действовать с 1 сентября. Причем на период ипотечных каникул можно как полностью прекратить все взносы платежей, так и просто снизить их размер. Об этом рассказал Russia Today вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Спонтанные путешествия россияне совершают в основном в Калужскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Это установил сервис Туту, проведя анализ продаж билетов за последний год по поездкам, которые приобретались максимум за неделю до отправления. Также в числе фаворитных направлений Курганская и Ленинградская области, Камчатка, Магадан и Калининград. Об этом пишут «Известия».
1: Транспорт.
0: В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Результат: на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам. Освободились 2 автобуса, которые направили на усиление других маршрутов. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».
2: Нет, не надо слов.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине. Этот вопрос подняли Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, обратившись к Еврокомиссии. Об этом сообщает Financial Times. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада направить замороженные российские активы на поддержку Украины являются незаконными и обязательно приведут к юридическим последствиям. Мигрантов ждут новые правила. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию более чем на 3 месяца, должны проходить обязательное медосвидетельствование уже не в течение 90 дней, а 30. Если у человека найдут опасную инфекцию, он будет подлежать депортации. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
2: Россия.
1: Прибавление в семье даст право на ипотечные каникулы. Россияне смогут взять их при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Это правило начнет действовать с 1 сентября. Причем на период ипотечных каникул можно как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер. Об этом рассказал Russia Today вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Спонтанные путешествия россияне совершают в основном в Калужскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Это установил сервис Туту, проведя анализ продаж билетов за последний год по поездкам, которые приобретались максимум за неделю до отправления. Также в числе фаворитных направлений Курганская и Ленинградская области, Камчатка, Магадан и Калининград. Об этом пишут «Известия».
2: Транспорт.
1: В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Результат: на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам. Освободились 2 автобуса, которые направили на усиление других маршрутов. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

превосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Разъезд вслепую», «Бережем глаза» и «Едем в тумане». С вами Владимир Лебедев. Поехали.

0: О том, что при встречном разъезде ночью нужно обязательно переключать свет фар на ближний, чтобы не слепить встречных водителей, четко написано в ПДД. Большинство водителей всегда выполняют это требование. Но даже если вы и едущий навстречу коллега корректно переключили свет, на узкой дороге кратковременного ослепления все равно не избежать. Поэтому в такой ситуации заранее перенесите ногу с газа на тормоз. В случае внезапной опасности вы сможете начать тормозить практически мгновенно. Особый случай – разъезд на подъеме или спуске. Если вы подъезжаете к гребню подъема и видите ореол света встречной машины, знайте, что как только она окажется наверху, вы будете неминуемо ослеплены. Приготовьтесь к этому, а перед спуском учтите, что вы также слепите встречных водителей. Кроме того, есть еще один прием – смотреть не на встречную машину, а чуть вбок, на правую обочину. А еще можно при этом закрыть один глаз. Если открытый будет полностью ослеплен, второй вас выручит. И в тему. Проливной дождь, дым, туман и темнота. Как ездить? Вот несколько советов для таких ситуаций. Включить фары, противотуманки, против запотевания печку, направить на лобовое и боковые стекла, включить обогрев заднего стекла. Держать минимальную разумную скорость и максимальную дистанцию. При этом минимум перестроений на дороге. И еще перед любым маневром включить поворотник и очень плавно начать перестроение на минимальной скорости. Ну а лучше, конечно, просто переждать неблагоприятные условия. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песня.

Песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет.